Минуло 6 лет со Второй Карабахской войны, начавшейся 27 сентября и продолжавшейся 44 дня. В знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шахидам, которые героически сражались в Отечественной войне, к тем, кто водрузил азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях и отдал свою жизнь за территориальную целостность нашей страны, ежегодно 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти. 2 декабря 2020 года президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Ежегодно 27 сентября в 12:00 по всей стране объявляется минута молчания. 27 сентября 2020

2020 года в ответ на масштабные провокации армянских вооруженных сил на всех фронтах, азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Славная Отечественная война завершилась блистательной победой, положившей конец 30-летней оккупации. Грандиозный триумфальный марш, осуществленный под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписан в историю Азербайджана. Первый день войны. 27 сентября Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщило, что приблизительно с 6 часов утра вооруженные силы Армении начали крупномасштабные провокации, активно обстреливая из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии и населенные пункты в прифронтовой зоне. Около 12 часов дня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. В своем обращении глава государства сообщил, что утром 27 сентября в ответ на обстрел армянскими вооруженными силами с нескольких направлений наших населенных пунктов и позиций нашей армии с использованием различных видов оружия, включая тяжелую артиллерию, по военным позициям противника были нанесены ответные удары. В результате из строя было выведено множество единиц военной техники противника. В обращении выражалась уверенность в освобождении наших земель от оккупации и в успешности контрнаступательных операции. В полдень президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Глава государства братской страны отметил, что Турция, как и всегда, поддерживает Азербайджан. Под председательством президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева состоялось заседание Совета Безопасности. На заседании президент Ильхам Алиев объявил о начале азербайджанской армии широкомасштабной контрнаступательной операции, которая проводится в соответствии с указаниями по предотвращению провокаций вооруженных сил Армении. Во время заседания прозвучала первая радостная для нашего народа весть. В результате успешной контрнаступательной операции был прорван передний тыл противника и от оккупации освобождены 6 сел. Гарахан-Бейли, Нюзгар, Юхары-Абдурахманлы, Бёйк-Мерджанлы, Кент-Хорадиз и Гервент. Примерно в 18.30 Министерство обороны обнародовало информацию о том, что в результате военной операции, проведенной нашими войсками на Гюранбойском направлении фронта, была освобождена высота Муров в горном хребте Муров-Дах. Около 19.00 президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения в стране. 8 ноября после завершения Шушинской операции вражеская армия признала свое поражение и подписала акт о капитуляции. 10 ноября 2020 года президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. В результате этого заявления, положившего конец 44-дневной войне, нам удалось вернуть Ахдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела. В ходе 44-дневной Отечественной войны 2908 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана стали шахидами. С армянской стороны в этой войне погибло около 4 тысяч военнослужащих, а более 11 тысяч были ранены. За 44 дня войны в армянской армии было 12 тысяч дезертиров. В течение 44 дней наши доблестные вооруженные силы каждый день продвигались вперед, ни на шаг не отступая. За 44 дня от врага было освобождено более 300 городов и сел.

подошла к концу очередная рабочая неделя, и мы подводим итоги основных событий в Азербайджане. Чем же запомнилась нам прошедшая неделя? Дадим краткий анонс. Официальные сообщения. Министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов находился с рабочим визитом в Нью-Йорке. Азербайджанские неправительственные организации выступили с заявлением. В Москве завершился медиафорум. Продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. Сейчас более подробно. 22 сентября под председательством президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева состоялось совещание, посвященное государственной программе по развитию горнодобывающей, металлорудной и металлургической промышленности в Азербайджанской республике на 2027-2030 годы. Глава государства выступил на мероприятии. 22 сентября состоялся 4-й Бакинский форум по безопасности на тему «Новые вызовы глобальной архитектуре безопасности и формирования эффективных механизмов сотрудничества в борьбе с терроризмом», организованной службой государственной безопасности Азербайджанской республики при участии международных организаций, а также руководителей и высокопоставленных представителей специальных служб более 100 стран. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев направил обращение участникам 4-го Бакинского форума по безопасности. 23 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял новоназначенных чрезвычайных и полномочных послов Эстонской республики в нашей стране Тину Нирки, посла Королевства Швеция в нашей стране Луизы Морсинг. Послы вручили главе государства свои верительные грамоты. 23 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял назначенного чрезвычайного полномочного посла Королевства Швеции в нашей стране Луизу Морсинг.

24 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял главного исполнительного директора китайской компании, координатора международных саммитов и руководителя отдела развития по Саудовской Аравии итальянской компании Teha Group Филиппо Мальверно. 25 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзоду. Подчеркнув, что Азербайджан и Таджикистан являются дружественными и братскими странами, президент Ильхам Алиев отметил наличие хороших возможностей для поступательного развития потенциала двустороннего сотрудничества, коснулся важности своих визитов в Таджикистан и визитов президента Таджикистана в Азербайджан, а также других взаимных визитов на различных уровнях расширения отношений. 25 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев позвонил премьер-министру Грузии Ираклию Кубахидзе. Президент Ильхам Алиев поздравил Ираклия Кубахидзе с днем рождения, пожелал ему здоровья, успехов в деятельности, а также благополучия грузинскому народу. Премьер-министр Грузии выразил главе нашего государства признательность за оказанное внимание. 25 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял председателя и главного исполнительного директора одной из ведущих в мире инвестиционных компаний Джорджа Окера. 25 сентября президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял основателя, председателя и главного исполнительного директора компании глобальной инфраструктурной инвестиционной компании Адебайо Огунлесси.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Другим событиям. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в Нью-Йорке в официальном открытии общих дебатов 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 22 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие

0: неформальном рабочем обеде мировых экономических лидеров в Нью-Йорке, США, в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ООН. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества по Джамму и Кашмиру, прошедшем в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Джейхун Байрамов подчеркнул важность продолжения усилий по нормализации отношений между Индией и Пакистаном с точки зрения укрепления регионального мира и стабильности. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на мероприятии «Процветание через мир, инвестиции, транскаспийский торговый маршрут и ТРИП», организованный правительством США в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В своем выступлении министр представил видение Азербайджана по укреплению региональной связности. По его словам, развитие транспортно-логистических связей может существенно способствовать ускорению экономического роста в регионе, повышению устойчивости цепочек поставок и созданию новых инвестиционных возможностей. В рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций ООН Джейхун Байрамов провел ряд встреч. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с членом Федерального Совета Швейцарской Конфедерации и руководителем Федерального Департамента Иностранных Дел Иньяцио Касисом, министром иностранных дел и международного сотрудничества Джибути Абдул-Кадером Хусейном Омаром, министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым, министром иностранных дел Доминиканской Республики Ито Бессону, министром иностранных дел Багамских островов Фредериком Митчеллом, министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом, министром Европы иностранных дел Албании Феритом Ходжоль, министром иностранных дел внешней торговли, иностранных инвестиций и по делам диаспоры Сент-Винсента и Гренадии Дуайтом Фицджеральдом Брамболом, министром иностранных дел и международного сотрудничества Кот-де-Ивуар Ниале Каба. Стороны подчеркнули важность продолжения регулярного политического диалога и дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества. На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках ОБСЕ. Министр иностранных дел Азербайджанской республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел и международной торговли Республики Армения Арарат Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Подчеркнув значимость мира между Азербайджаном и Арменией, оба министра рассмотрели прогресс, достигнутый после договоренностей, заключенных в рамках Вашингтонского саммита мира 2025 года. Особое внимание было уделено открытию экономической и транспортной инфраструктуры между Азербайджаном и Арменией. Министры провели обмен мнениями о возможностях продвижения позитивной повестки дня на различных многосторонних платформах. Стороны договорились о продолжении прямого диалога. Подписано совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Азербайджаном и Центральноафриканской Республикой. Об этом говорится в публикации министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в социальной сети X. Отмечается, что подписание документов состоялось в ходе его встречи с министром иностранных дел франкофонии и центральноафриканцев за рубежом Центральноафриканской Республики Сильви Байпо Теман.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и конгрессмен США Джо Уилсон обменялись мнениями о стратегическом партнерстве двух стран на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Стороны обменялись мнениями о стратегических связях США и Азербайджана, подчеркнув развитие институционального сотрудничества с Конгрессом США для содействия долгосрочной региональной безопасности, миру и стабильности. На встрече была подчеркнута ключевая роль Азербайджана в региональных процессах. Первый день недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие в ряде мероприятий. На заседании контактной группы Организации исламского сотрудничества по мусульманам в Европе Ялчин Рафиев выразил обеспокоенность в связи с растущей исламофобией, подчеркнув важность защиты свободы вероисповедания, предотвращения подстрекательств. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил на координационной встрече Организации исламского сотрудничества. Он поздравил нового генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Исмаила Ульд-Шейх Ахмеда, подчеркнул важность солидарности против растущей исламофобии и еще раз подтвердил поддержку Азербайджаном палестинской государственности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил поддержку установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией. В ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН он заявил, что взгляд Турции на Южный Кавказ ясен. Реджеп Тайип Эрдоган также отметил, что они решительно продолжают процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией. 23 сентября председатель Мили-Меджлиса Азербайджана Сагиб Агафаров встретился с новоназначенным чрезвычайным полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Данканом Норманом. Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, Сагиб Агафаров отметил дружественные и партнерские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством, подчеркивал значимость взаимных визитов и встреч на высшем и высоком уровнях в развитии отношений между двумя странами. Отмечена необходимость продолжения этой динамики и впредь. 23 сентября новоназначенный чрезвычайный полномочный посол Азербайджана в Польше Фуат Искендеров вручил копию верительных грамот государственному секретарю Министерства иностранных дел этой страны Марчину Босацкому. На состоявшейся в Босацком встрече после вручения копий верительных грамот были обсуждены вопросы повестки дня азербайджано-польских двусторонних отношений, перспективы развития сотрудничества в политической, экономической, торговой, гуманитарной и других сферах.

Мы продолжаем знакомить вас с основными событиями прошедшей недели. Оставайтесь с нами. Азербайджанские неправительственные организации выступили с заявлением в связи с начавшейся в Армении кампании против визита представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса на освобожденной от оккупации территории страны. «Мы, представители гражданского общества Азербайджана, решительно осуждаем реакцию различных кругов Армении на последний визит аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса в освобожденной от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. Такая реакция, по сути, является посягательством на суверенитет и территориальную

нашей страны, вмешательством во внутренние дела Азербайджана и открытой попыткой элитизма. Эти управляемые из единого центра в Армении действия являются открытой провокацией, наносящей серьезный удар по азербайджано-армянской мирной повестке дня и рассчитанной на срыв продолжающегося процесса нормализации между двумя странами. Как представители гражданского общества Азербайджана, мы твердо убеждены в том, что азербайджанское государство решительно пресечет подобные действия Армении и ее покровителей, нацеленные против нашей страны. В Москве завершился медиафорум, посвященный 65-летию Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана, объединивший руководителей и представителей ведущих информагентств этого региона. Юбилейный форум был посвящен роли информационных агентств в условиях стремительной трансформации глобального медиапространства. Участникам медиафорума было также адресовано приветствие президента России Владимира Путина, который огласил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. В Нью-Йорке в рамках 37-го заседания высокого уровня, проводимого Международным центром Низами Гянджави, состоялась панельная дискуссия на тему «От Баку до Белена и Турции. Продолжение климатического сотрудничества в эпоху глобальной фрагментации». В центре внимания дискуссии были вопросы продолжения климатической повестки, берущей начало в Баку и простирающейся до Белена и Турции, сохранение сотрудничества в условиях геополитической фрагментации, адаптации климатического финансирования, регионального сотрудничества и энергетической безопасности. 24 сентября стартовал Гран-при Азербайджана «Формула-1», который Баку принимал в 10-й раз. В борьбе за первенство принял участие 20 пилотов и 10 команд. Протяженность гоночного трека составляет 6 километров. На Бакинском городском кольце выступили самые известные пилоты мира. Льюис Хэмилтон, Джордж Рассел, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и другие. Во время гонки пилоты и миллионы телезрителей увидели потрясающую картину, объединяющую включенный список всемирного наследия ЮНЕСКО и Шари-Шехер, современные архитектурные памятники столицы и прибрежную зону Каспия. Продолжается великое возвращение на освобожденной территории Азербайджана. Осуществлено очередное переселение в освобожденное от оккупации село Шукюрбели Джибраильского района. Семьи, выехавшие в утренние часы, прибыли в родной край. Село Шукюрбели Джибраильского района распахнуло свои объятия для 24 семей, 148 человек. Семьи со слезами радости на глазах ступили на землю отстроенного заново села и полюбовались красотами родного края. «Мы преклоняем головы перед памятью наших шахидов, желаем нашим ветеранам скорейшего выздоровления, благодарим нашу доблестную армию, в том числе нашего победоносного верховного главнокомандующего, за то, что они подарили нашему народу такие счастливые дни», сказали жители. На этом наша программа подошла к концу. Мы подвели итоги уходящей недели. Какой

Минуло 6 лет со Второй Карабахской войны, начавшейся 27 сентября и продолжавшейся 44 дня. В знак глубокого уважения к нашим солдатам и офицерам, всем шахидам, которые героически сражались в Отечественной войне, к тем, кто водрузил азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях и отдал свою жизнь за территориальную целостность нашей страны, ежегодно 27 сентября в Азербайджане отмечается как День памяти. 2 декабря 2020 года президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Ежегодно 27 сентября в 12:00 по всей стране объявляется минута молчания. 27 сентября 2020 года в ответ на масштабные провокации армянских вооруженных сил на всех фронтах азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию. Славная Отечественная война завершилась блистательной победой, положившей конец 30-летней оккупации. Грандиозный триумфальный марш, осуществленный под руководством победоносного верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, золотыми буквами вписан в историю Азербайджана. Первый день войны. 27 сентября Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщило, что приблизительно с 6 часов утра вооруженные силы Армении начали крупномасштабные провокации, активно обстреливая из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра позиции азербайджанской армии и населенные пункты в прифронтовой зоне. Около 12 часов дня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев обратился к народу. В своем обращении глава государства сообщил, что утром 27 сентября в ответ на обстрел армянскими вооруженными силами с нескольких направлений наших населенных пунктов и позиции нашей армии с использованием различных видов оружия, включая тяжелую артиллерию, по военным позициям противника были нанесены ответные удары. В результате из строя было выведено множество единиц военной техники противника. В обращении выражалась уверенность в освобождении наших земель от оккупации и в успешности контрнаступательных операции. Полдень президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Глава государства братской страны отметил, что Турция, как и всегда, поддерживает Азербайджан. Под председательством президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева состоялось заседание Совета Безопасности. На заседании президент Ильхам Алиев объявил о начале азербайджанской армии широкомасштабной контрнаступательной операции, которая проводится в соответствии с указаниями по предотвращению провокаций вооруженных сил Армении. Во время заседания прозвучала первая радостная для нашего народа весть. В результате успешной контрнаступательной операции был прорван передний тыл противника и от оккупации освобождены 6 сел. Гарахамбейли, Нюзгар, Юхары Абдурахманлы, Бёйк Мерджанлы, Кент Хорадиз и Гервент. Примерно в 18:30 Министерство обороны обнародовало информацию о том, что в результате военной операции, проведенной нашими войсками на Гюранбойском направлении фронта, была освобождена высота Муров в горном хребте Муровдах. Около 19:00 президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об объявлении военного положения в стране. 8 ноября после завершения Шушинской операции вражеская армия признала свое поражение и подписала акт о капитуляции. 10 ноября 2020 года президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. В результате этого заявления, положившего конец 44-дневной войне, нам удалось вернуть Ахдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела. В ходе 44-дневной Отечественной войны 2908 военнослужащих вооруженных сил Азербайджана стали шахидами. С армянской стороны в этой войне погибло около 4 тысяч военнослужащих, а более 11 тысяч были ранены. За 44 дня войны в армянской армии было 12 тысяч дезертиров. В течение 44 дней наши доблестные вооруженные силы каждый день продвигались вперед, ни на шаг не отступая. За 44 дня от врага было освобождено более 300 городов и сел.

Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу мы начнем с необычных новостей. В истории Азербайджана есть знаменательные даты. Но есть одна дата в истории азербайджанского народа, которую он никогда не забудет. Это 27 сентября 2020 года. В этот день началась 44-дневная Отечественная война в ответ на масштабный обстрел азербайджанских позиций со стороны Армении. Главной причиной начала войны 2020 года стало отвержение Армении всех мирных инициатив на отказ возвращать оккупированные территории Азербайджану. И тогда наш народ встал на защиту своих земель. Прошло 6 лет с начала этих событий. Совершим небольшой экскурс в историю, вспомним, какой ценой была завоевана эта победа. Итак, 27 сентября 2020 года. Начало Отечественной войны азербайджанского народа за освобождение Карабаха. Она продлилась 44 дня и ознаменовалась Великой Победой, которая положила конец 30-летней оккупации Армении 5-й части международно признанной территории Азербайджанской Республики. Эта победа достигнута благодаря героизму и самопожертвованию воинов славной азербайджанской армии, незаурядному лидерству президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, единству всего азербайджанского народа. В те 44 дня осени 2020 года всему миру был явлен несгибаемый патриотический дух азербайджанцев, их готовность любой ценой и любым путем восстановить территориальную целостность своего отечества. Во имя победы объединились представители всех национальностей и этнических групп Азербайджана, приверженцы всех конфессий, обратившие к Всевышнему единую молитву за торжество справедливости на нашей земле. Предшествовавшие войне заявления и конкретные действия армянского руководства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном свидетельствовали о том, что оно не только не намерено положить конец оккупационной политике, но даже готово усилить ее. В том числе и такими преступными шагами, как заселение захваченных земель Азербайджана армянами из других стран и подготовка новой войны за новые территории. 24 сентября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предупредил мировое сообщество о том, что Армения готовится к новой войне с Азербайджаном. Действительно, 27 сентября вооруженные силы Армении вновь приступили к обстрелам Азербайджана. И чаша терпения азербайджанского народа и государства лопнула. В ответ на

Нанесение вооруженных сил Армении огневых ударов по позициям азербайджанской армии и гражданским населенным пунктам, Азербайджан развернул контрнаступательную операцию. Эта операция, получившая впоследствии название «Железный кулак», превратилась в Отечественную войну. За 44 дня с 27 сентября по 9 ноября 2020 года Азербайджан освободил оккупированные земли и восстановил свою территориальную целостность. Война обернулась сокрушительным поражением Армении, позорным крахом ее агрессивной оккупационной политики в отношении Азербайджана. Карабах и восточный Зангезур, исконные и неотъемлемые земли Азербайджана, вернулись под суверенный контроль нашего государства. 27 сентября 2020 года в своем первом обращении к народу во время Отечественной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев настроил соотечественников на решительную победу. «Мы на верном пути. Наше дело правое. Победа будет за нами. Карабах наш. Карабах – это Азербайджан». Сразу после победы в Отечественной войне азербайджанское государство дало старт историческому процессу возрождения родного Карабаха, города и селения которого за почти 30 лет армянской оккупации были разрушены до основания, буквально стерты с лица земли. Причем этот процесс, как однозначно дал понять президент Ильхам Алиев, станет локомотивом дальнейшего поступательного развития Азербайджанской республики. Уже спустя несколько месяцев после 44-дневной войны весь мир увидел, как восстанавливаются разрушенные врагом наши города и селения, подвергшиеся в период оккупации, уничтожению и экологическому террору. Природные заповедники, прокладываются дороги, строятся аэропорты. Азербайджан, сокрушивший армянский фашизм на поле боя, не даст ему возможности вновь поднять голову. Это наглядно продемонстрировало жесткое пресечение вооруженными силами Азербайджана армянских военных провокаций. Поверженные в 44-дневной войне Армении следует всегда помнить о ее последствиях и о том, что железный кулак Азербайджана и далее готов к нанесению сокрушительных ответов на любые посягательства на его суверенитет и территориальную целостность. Таким образом, была восстановлена территориальная целостность Азербайджанской республики. Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт остался в истории. За 44 дня победоносной Отечественной войны мы кровью своих шахидов утвердили непреложную историческую истину. Карабах – это Азербайджан, испокон веков и навеки вечные. 27 сентября азербайджанский народ поминает своих шахидов, всех павших во имя свободы Азербайджана, защиты родной земли. Им мы обязаны освобождением родного Карабаха, триумфом национального духа азербайджанцев как народа-победителя. В Азербайджане 27 сентября отмечается как День памяти.

Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В Национальной библиотеке Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 27 сентября Дню памяти. В начале мероприятия «Светлая память шахидов» была почтена минутой молчания. Выступивший на мероприятии директор Национальной библиотеки профессор Керим Таиров отметил, что День памяти занимает особое место в памяти нашего народа и рассказал о жизненном и боевом пути шахидов и их заслугах перед Родиной. Заместитель директора Национальной библиотеки по научной работе и библиотечно-информационному обслуживанию Адиба Исмайлова и заведующий отделом работы с информационно-поисковыми системами Саяра Мамедли подчеркнули, что Отечественная война составляет особый этап многовековой истории государственности и борьбы нашего народа, а благодаря высокому боевому духу, героизму и самоотверженности, продемонстрированным азербайджанской армией в 44-дневной войне, была восстановлена территориальная целостность нашей страны. Вышел в свет первый номер международного журнала «ИРС» на узбекском языке. «ИРС Мероз». Новое издание объединяет материалы, посвященные историко-культурным связям между народами Азербайджана и Узбекистана, общим духовным ценностям и современному развитию Азербайджана. Во вступительной статье главный редактор журнала Муса Мерджанлы отмечает, что основная цель на В вступительной статье главный редактор журнала Муса Мерджанлы отмечает, что основная цель нового издания – донести до узбекского читателя объективную научную и культурную информацию об Азербайджане. С 18 по 30 сентября в стране прошел 18-й международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры. Второй год подряд научно-методический и квалификационный центр культуры Министерство культуры организует в рамках фестиваля лекции и концерты под названием «Жемчужины искусства». Проректор университета Азербайджанской дипломатической академии Гюнай Заидова рассказала о мероприятиях, проведенных университетом в рамках фестиваля.

у Зеира Гаджиберии. Она выразила удовлетворение реализацией проекта, посвященного великому композитору в этом учебном заведении, и поблагодарила организаторов. В Союзе композиторов Азербайджана в рамках 18-го международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры, прошла церемония открытия первого съезда композиторов тюркского мира. Съезд проводит Министерство культуры и Фонд тюркской культуры и наследия при совместной организационной поддержке Бакинского регионального офиса ИССКО, Союза композиторов Азербайджана и Азербайджанской национальной консерватории. В рамках съезда в Международном центре Мугама прошел концерт традиционной музыки. Вечер был посвящен первому съезду композиторов тюркского мира и Дню государственного суверенитета. В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в рамках 18-го международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялись постановки произведений великого азербайджанского композитора. В рамках фестивальной программы театр представил три его знаковых произведения: оперетту «Аршин Малалан», музыкальную комедию «Муж и жена» и спектакль «Лейли и Меджнун», поставленный на основе одноименной мугамной оперы Узеира Гаджибейли. В Нью-Йорке прошел первый день 37-й встречи высокого уровня Международного центра Низами Гянджави на тему «Восстановление доверия, сотрудничества и глобальной стабильности во имя общего будущего». Двухдневное мероприятие, организованное в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, собрала вместе глав государств и правительств, бывших лидеров, высокопоставленных представителей международных организаций и экспертов. В центре внимания находились вопросы восстановления доверия международной системе, будущего многосклонности, роли международного права, геополитических противостояний, дипломатии и сотрудничества в сфере глобального здравоохранения. Мавзолей Дери-Баба, являющийся одним из величайших образцов Ширванской архитектурной школы по своим архитектурным особенностям, представляет собой уникальный памятник Кавказа. Так, часть внутри строения расположена в углублении, образованном в результате естественного высечения в скале. Суфийские мавзолеи, расположенные на территории Азербайджана, привлекают внимание туристов как с религиозной, так и с архитектурной точек зрения. В настоящее время мавзолей Дери-Баба ежегодно посещают десятки тысяч местных и иностранных туристов. В Международном центре Мугама в рамках культурно-просветительского проекта «Голос Саза. Дыхание слова» состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Искендера Ахбалы и 70-летию Ашуга Фахфура Ахбабалы. В ходе мероприятия особое внимание было уделено самобытным ашугским школам исторического региона Ахбаба Чылдыр и богатым художественным традициям и значительному вкладу в развитие эпических дастанов и поэтического наследия. Также была отмечена роль юбиляров в сохранении и продолжении этих богатых творческих традиций. В Пекине состоялся концерт «Шелковый путь в лунном свете», музыкальная гармония Азербайджана и Китая, объединившая на одной сцене музыкантов двух стран и продемонстрировавшая общность культурных традиций, сформировавшихся на протяжении веков вдоль исторического шелкового пути. Мероприятие было организовано фондом Хана Шушинского при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и посольства Азербайджана в Китае. В концерте приняли участие азербайджанские и китайские музыканты, а среди гостей были представители китайской общественности и дипломатического корпуса. В Национальной библиотеке по случаю 20 сентября, Дня государственного суверенитета, представлены виртуальная и одноименная традиционная книжная выставки. На выставке на азербайджанском и иностранных языках представлены официальные документы по городам Ханкенди, Ходжалы, Ходжавент и Ахдаре, литература, публикации прессы о 44-дневной Отечественной войне, проведенной под руководством Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева под названием «Железный кулак», завоеванный славной победой, полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. По всей стране, боевом пути шахидов, строительство восстановительных работах на освобожденных от оккупации территорию, великом возвращении.

Общественным объединением «Сеть журналистов Азербайджана» подготовлен документальный фильм «На встречу завтрашнему дню», посвященный восстановительно-созидательным работам и процессу великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре. В ленте, подготовленной в рамках года градостроительства и архитектуры, процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, возвращение людей к родным очагам и построение здесь новой жизни, представлен через человеческие истории. Съемки документального фильма велись в Агдаме, Джебраиле, Физули, Кибаджаре, Лачине, Шуше, Ханкенде, Ходжалы и Зангелане. В рамках мероприятий, посвященных съезду композиторов тюркского мира, прошел круглый стол на тему «Становление и развитие композиторских школ тюркских народов в поисках культурной идентичности». Особое внимание уделяется необходимости более глубокого изучения музыкального наследия тюрки. Особое внимание уделяется необходимости более глубокого изучения музыкального наследия тюркских народов и укрепления творческих связей между ними. Отмечается, что общие культурные ценности и музыкальные наследия создают широкие возможности для совместного творчества. В фонде тюркской культуры и наследия в рамках 18-го международного музыкального фестиваля «Узейра Гаджибейли» состоялось открытие первого съезда композиторов тюркского мира. В форуме приняли участие представители ведущих музыкальных структур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии. Цель новой международной профессиональной платформы – объединить композиторов, музыковедов, исполнителей, музыкальные образовательные учреждения, ведущие музыкальные организации стран тюркского мира – и способствовать развитию профессионального сотрудничества между ними. Особенно знаменательно, что этот исторический шаг предпринимается в рамках 18-го международного музыкального фестиваля «Узейра Гаджибейли», подчеркнула Актоты Раймкулова. В рамках проекта Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджанской республики в Турции состоялось открытие барельефа и аудитории имени Ахмеда Агоглу, сыгравшего важную роль в общественной и культурной жизни Азербайджана и Турции и внесшего ценный вклад в интеллектуальную жизнь тюркского мира как юрист, писатель, журналист и мыслитель. В мероприятии приняли участие проректор

Харского университета. В мероприятии приняли участие проректор Анкарского университета профессор Орхан Узун, заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, сотрудники посольства Азербайджана в Турции Тюрксой, руководство Азербайджанского культурного центра, ученые, представители интеллигенции азербайджанской диаспоры. В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась встреча, посвященная культурному диалогу между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Мероприятие под названием «Музей Объединенных Арабских Эмиратов» Азербайджана, история, объединяющая богатое наследие с перспективным будущим, была организована при совместной поддержке посольства Объединенных Арабских Эмиратов и Министерства культуры обеих стран. Перед собравшимися выступили эксперты и официальные лица из обеих стран. В рамках третьего международного оперного фестиваля «Фидан Гаджиева» продолжаются концерты молодых исполнителей. Очередное мероприятие фестиваля прошло в Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова и было посвящено творчеству выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. В рамках проекта под аккомпанемент женского камерного оркестра «Мездо» выступили молодые вокалисты, а также совсем юные исполнители. Участники детского хора «Мездо» на сцену вышли автор и организатор фестиваля «Народный артист Азербайджана» Фидан Гаджиева. В программе помимо произведений Узеира Гаджибейли прозвучали произведения других композиторов азербайджанских и зарубежных. В Шамахе прошел фестиваль винограда и вина. Двухдневный фестиваль прошел в селе Мейсери Шамахинского района и организован исполнительной властью Шамахинского района, рестораном «Амгура» и комплексом «Несими Баглары». Цель фестиваля, который проводился уже в пятый раз, популяризация местного виноградарства и виноделия, увеличение экспортного потенциала винодельческой продукции, информирование широкой общественности об истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и о проделанной в этой сфере работе, а также содействие расширению туристических возможностей региона. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.